0: Загинет все барович, кэш, пуни в стус, кэш. Чиха вода в загирве, чиха вода в ве. Загинет все барович, кэш, пуни в стус, кэш.
1: СК2 новый